0: я тебе рады. А даже потерял эти умные базы, дизайнсы. Рады, папа, вот я по мне. Рады, зато я вас и подводил. А нас
1: Blush
0: on it. Mr. Prince.